0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 26 августа, католическая церковь чтит память святого Зефирина, 15-го папы римского. Во время понтификата папы Зефирина римский император Септимиус Северус запретил переход в христианство под угрозой суровых наказаний. Сразу после избрания папа Зефирин назначил исповедника Каликста своим советником, а также смотрителем катакомб. Позже катакомбы получили название «катакомб святого Каликста». После смерти папы Зефирина в 217 году папой был избран Каликст I. Это был далекий III век, но мученичество христиан продолжается и по сей день. И главная причина гонений на христиан всех веков – это совершенная противоположность христианского учения обычаям, нравам и воззрениям язычества. Истинная христианская вера во всем меняет весь образ жизни человека уверовавшего. Именно поэтому мы вспоминаем всех тех, кто подвергался гонениям на нашей многострадальной земле. Вот и сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Эдварда Юневича. Он служил в Санкт-Петербурге. Арестован в 1923 году. В 1925 году выслан в Польшу. Умер 25 августа 1989 года в Варшаве. Господи, даруй мне щедрое сердце.
0: Новости из Ватикана по-русски. В завершение продолжительного коллоквиума с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым Ватиканский секретарь по связям с государствами выступил с заявлением в ходе совместной пресс-конференции. Он вновь напомнил о призыве Папы Льва XIV положить конец войне и страданиям гражданского населения. «Святейший престол, — сказал Галлахер, — готов поддержать всякое усилие по достижению мира в актуальном международном контексте». В ходе двусторонней встречи в представительстве Министерства иностранных дел в Москве во вторник 25 августа секретарь по связям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер и министр иностранных дел Российской Федерации выявили различные точки соприкосновения по основным международным вопросам, выразив согласие по поводу важности продолжения диалога между Российской Федерации и Святейшим Престолом. Среди тем двустороннего интереса были также вопросы, относящиеся к католической общине в России и начинания гуманитарного характера для запуска миротворческого процесса между Россией и Украиной. В конце встречи, в которой принимал участие также апостольский нунций монсеньор Джованни Даниэлло и которая продолжалась более часа, монсеньор Галлахер и министр Лавров высказались перед прессой. Высокий представитель Святейшего Престола напомнил о воззвании Папы Льва XIV положить конец вражде между Россией и Украиной и начать настоящие переговоры при поддержке международного сообщества. По словам Галлахера, позиция Святейшего Престола ясна. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Он также заявил, что абсолютно необходимо создать условия для политического и дипломатического процесса. Кроме того, представитель дипломатии Святейшего Престола пригласил Россию и Украину проявить знаки открытости и доброй воли и соблюдать международное гуманитарное право, особенно в отношении гражданских лиц, инфраструктур, раненых и военнопленных. чтобы было ясно, эта война должна закончиться. Так монсеньор Галлахер высказался по украинскому вопросу. Число жертв с обеих сторон продолжает непрерывно расти по причине военных действий. Растут и страдания гражданского населения. Необходимо безотлагательно прекратить столкновения и спланировать будущие отношения, чтобы не оставаться пленниками прошлых обид и положить конец ненависти, вновь подчеркнул прелат. Министр иностранных дел Лавров, позитивно оценив открытость Святейшего Престола к диалогу с Россией и его обязательства во имя мира, заявил, что он согласен с ватиканским коллегой по вопросу необходимости укрепления сотрудничества по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом. Лавров назвал встречу очень полезной. «Любой конкретный результат в гуманитарной сфере, подчеркнул секретарь по связям с государствами, будет способствовать облегчению страданий и позволит восстановить минимум доверия между сторонами конфликта». В этом смысле говорилось о важности предстоящей миссии кардинала Дзуппи в России. «Со стороны Святейшего Престола, — сказал далее архиепископ, — была подчеркнута воля и далее содействовать созиданию пространств для диалога, укрепляя гуманитарные усилия и предоставляя собственные добрые услуги для достижения мира». В ходе переговоров с министром Лавровым монсеньор Галлахер напомнил о важной роли местных церквей и церковных общин для помощи самым слабым в духе примирения. В этом контексте секретарь по связям с государствами пожелал напомнить и о положении и нуждах католической церкви в Российской Федерации с особым вниманием к пастырской заботе о верных и осуществлению каритативной деятельности церковными и монашескими общинами. Во вторник вечером секретарь по связям с государствами встретился также с митрополитом Волоколамским Антонием, ответственным за внешние церковные связи Московского патриархата. С ним он обсудил темы общего интереса, также в свете актуального контекста в регионе. Митрополит Антоний с удовлетворением отозвался о постоянных и сердечных контактах между двумя церквами и Святейшим Престолом. Thank you.

Лев XIV принял в Ватикане представителей военного ординариата Португалии, прибывших в Рим по случаю двух значимых юбилеев – 60-летия со дня учреждения военного викариата, преобразованного в 1981 году в ординариат, и 25-летия назначения его первого собственного епископа. Приветствуя делегатов, папа выразил духовную близость всем военнослужащим и сотрудникам сил безопасности страны, независимо от их вероисповедания. Особо он вспомнил двух молодых военных, погибших в минувшую пятницу. Подобно доброму самарянину, они остановились, чтобы помочь пострадавшим на дороге. Святейший Отец верил Господу погибших и их семьи. Лев XIV пожелал ординариату и впредь способствовать духовному благу военнослужащих и укреплению сотрудничества с государственными и военными властями. Паломничество в Рим – возможность осознать центральное место Бога в своей жизни и укрепить веру молитвой у гробницы апостола Петра. Обращаясь к тем, кто ежедневно несет ответственность за безопасность страны и граждан, епископ Рима процитировал апостола Павла: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Христианская сила проявляется в истине, праведности и готовности благовествовать мир. В центре обращения папы был евангельский сотник из Капернаума, в жизни которого соединялись дисциплина, самоотверженность и верность, но вместе с тем осознание собственной нужды в Боге. Этот военачальник, обладавший властью над другими, перед Христом проявил смирение и веру, сказав: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Именно это сочетание власти и смирения – важный урок для людей, на которых возложена ответственность. Каким бы высоким ни было положение человека, какими бы полномочиями он ни обладал, каким безупречным бы ни казался, он алчит бесконечного и жаждет вечности. Эта бесконечность и вечность открывается в Иисусе Христе как Божий дар. Папа обратился к военным капелланам, которым церковь вверяет духовное сопровождение военнослужащих и полицейских. Они призваны внимательно выслушивать и принимать каждого, наставлять мудростью Слова Божьего, совершать таинства, быть рядом с людьми и их семьями. Лев XIV верил делегатов в заступничество Божией Матери Фатимской, дабы она сопровождала их в различных миссиях в Португалии и за ее пределами.

22 августа папа Лев XIV совершил пастырский визит в Риме и принял участие в митинге дружбы народов. Свой визит он завершил святой мессой в местном морском порту. В проповеди папа отметил особое призвание этого города – быть местом не только для отдыха и развлечений, но и для духовного обновления и гостеприимства. Размышляя над евангельским вопросом Христа «А вы за кого меня почитаете?», Лев XIV процитировал исповедание апостола Петра «Ты Христос, Сын Бога Живого». Подлинный путь христианина открывается именно в Иисусе, который сам становится слугой для человека, склоняется, чтобы омыть ноги ученикам, и отдает жизнь за свою паству. Поэтому в церкви на любом уровне власть означает служение. Это касается не только папы римского, епископов, священников и диаконов, но и каждого крещенного. Христианское служение проявляется в способности принимать и объединять, прощать и освобождать, помогать человеку выйти из рабства греха и его последствий. Все полученные от Бога дары призваны приносить пользу другим. Размышляя над первым литургическим чтением о Севне, который злоупотребил доверенной ему властью, Лев XIV предупредил об опасности амбиций и жадности. «Все, чем человек обладает, — это дар Божий, чтобы мы становились орудием спасения для других, начиная с людей и мест, которые находятся рядом». Говоря о характерном призвании римени и всей области, папа отметил богатую христианскую традицию, воплощенную в жизни святых, церковных приходов и движений, семей и благотворительных начинаний. В этом контексте Лев XIV призвал жителей Римени развивать гостеприимство, чтобы этот край был местом отдыха не только для тела, но и для духа. Настоящий отдых — не бегство от повседневной жизни, а возможность вновь встретиться с самими собой и примириться с глубиной собственной души. Христианская община может помочь людям обрести такой отдых через открытость, заботу о храмах, делах милосердия. Это относится как к тем, кто ищет заслуженного отдыха после целого года труда, так и к тем, кто переживает телесную или душевную боль, нуждается в убежище, пропитании и поддержке вдали от Родины. Лев XIV предложил верующим беречь в повседневной жизни простые, но важные ориентиры – молитву, единство, умение слушать, мужество, простоту, благодарность и красоту. Папа поблагодарил жителей Римени за теплый прием и верил их заступничеству Матери Христа и святых покровителей города.

кардинал Паролин направил послание участникам 76-й национальной литургической недели, которая проходит в Катании с 24 по 27 августа на тему «Церковь рождающая, литургия и христианское посвящение». Госсекретарь передает участникам встречи сердечное приветствие Папы Льва XIV, приводя его размышления, которые направляют работу Сицилийского форума. Христианское посвящение нельзя сводить лишь к подготовке к таинствам, но следует рассматривать как лоно, в котором церковная община рождает человека к вере, приводит к пасхальной жизни, общению с Господом и к братству церкви. Единство катехизации и богослужения отличало жизнь церкви с самых ее истоков, когда верные постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Святейший Отец призывает вернуться к источнику, укрепляя и, где это необходимо, восстанавливая в христианском становлении ценность литургии, в которой тайна Христа захватывает нас, преображает и рождает, как новых творений. Кардинал ссылается на недавние катехизические наставления Льва XIV, посвященные документам Второго Ватиканского собора. Обряды литургии не являются внешним обрамлением таинства, но становятся церковным посредничеством, через которое дар Божий достигает человека. Поэтому необходимо заново открывать глубинный смысл литургических жестов и символов, как подлинного актоза партичипацию, деятельного участия. Следует просвещать народ Божий, чтобы такое участие открывало сердца реальному деянию Бога в нас. Это важно для плодотворного переживания самой литургии, а также для подлинного опыта церковного общения. Священное действие наставляет верному соблюдению обрядов, прививая вкус к строгой торжественности литургических жестов, помогая людям полнее понимать и переживать их смысл. Кроме того, богослужение всегда содержит в себе возвещение благой вести. Оно должно приводить людей к встрече с воскресшим Христом, открывая путь к братской любви. Здесь особое место занимает Слово Божие. Литургия Церкви – привилегированное пространство для того, чтобы услышать Слово, а потому крайне важно учить катехуменов часто обращаться к Священному Писанию с алчущим, внимательным сердцем и предоставлять им для этого надлежащие средства. Чтобы литургия стала созидательным пространством христианского посвящения, пастырям нужно хранить в сердце три основополагающих принципа – радушный прием, мистагогию и свидетельство жизни. Лишь тогда вера, порожденная от алтаря, сможет выйти на пути человечества и принести плоды добра, примирения и согласия, подчеркивается в послании кардинала Паролина.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 26 августа, католическая церковь чтит память святого Зефирина, 15-го папы римского. Во время понтификата папы Зефирина римский император Септимиус Северус запретил переход в христианство под угрозой суровых наказаний. Сразу после избрания папа Зефирин назначил исповедника Каликста своим советником, а также смотрителем катакомб. Позже катакомбы получили название «катакомб святого Каликста». После смерти папы Зефирина в 217 году папой был избран Каликст I. Это был далекий III век, но мученичество христиан продолжается и по сей день. И главная причина гонений на христиан всех веков – это совершенная противоположность христианского учения обычаям, нравам и воззрениям язычества. Истинная христианская вера во всем меняет весь образ жизни человека уверовавшего. Именно поэтому мы вспоминаем всех тех, кто подвергался гонениям на нашей многострадальной земле. Вот и сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Эдварда Юневича. Он служил в Санкт-Петербурге. Арестован в 1923 году. В 1925 году выслан в Польшу. Умер 25 августа 1989 года в Варшаве. Господи, даруй мне щедрое сердце.
2: Новости из Ватикана по-русски. По завершении продолжительного коллоквиума с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, Ватиканский секретарь по связям с государствами выступил с заявлением в ходе совместной пресс-конференции. Он вновь напомнил о призыве Папы Льва XIV положить конец войне и страданиям гражданского населения. «Святейший престол, — сказал Галлахер, — готов поддержать всякое усилие по достижению мира в актуальном международном контексте». В ходе двусторонней встречи в представительстве Министерства иностранных дел в Москве во вторник 25 августа секретарь по связям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер и министр иностранных дел Российской Федерации выявили различные точки соприкосновения по основным международным вопросам, выразив согласие по поводу важности продолжения диалога между Российской Федерации и Святейшим Престолом. Среди тем двустороннего интереса были также вопросы, относящиеся к католической общине в России и начинания гуманитарного характера для запуска миротворческого процесса между Россией и Украиной. В конце встречи, в которой принимал участие также апостольский нунций монсеньор Джованни Даниэлло и которая продолжалась более часа, монсеньор Галлахер и министр Лавров высказались перед прессой. Высокий представитель Святейшего Престола напомнил о воззвании Папы Льва XIV положить конец вражде между Россией и Украиной и начать настоящие переговоры при поддержке международного сообщества. По словам Галлахера, позиция Святейшего Престола ясна. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Он также заявил, что абсолютно необходимо создать условия для политического и дипломатического процесса. Кроме того, представитель дипломатии Святейшего Престола пригласил Россию и Украину проявить знаки открытости и доброй воли и соблюдать международное гуманитарное право, особенно в отношении гражданских лиц, инфраструктур, раненых и военнопленных. Чтобы было ясно, эта война должна закончиться. Так монсеньор Галлахер высказался по украинскому вопросу. Число жертв с обеих сторон продолжает непрерывно расти по причине военных действий. Растут и страдания гражданского населения. Необходимо безотлагательно прекратить столкновения и спланировать будущие отношения, чтобы не оставаться пленниками прошлых обид и положить конец ненависти, вновь подчеркнул прелат. Министр иностранных дел Лавров, позитивно оценив открытость Святейшего Престола к диалогу с Россией и его обязательства во имя мира, заявил, что он согласен с ватиканским коллегой по вопросу необходимости укрепления сотрудничества по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом. Лавров назвал встречу очень полезной. «Любой конкретный результат в гуманитарной сфере, подчеркнул секретарь по связям с государствами, будет способствовать облегчению страданий и позволит восстановить минимум доверия между сторонами конфликта». В этом смысле говорилось о важности предстоящей миссии кардинала Дзуппи в России. «Со стороны Святейшего Престола, — сказал далее архиепископ, — была подчеркнута воля и далее содействовать созиданию пространств для диалога, укрепляя гуманитарные усилия и предоставляя собственные добрые услуги для достижения мира». В ходе переговоров с министром Лавровым монсеньор Галлахер напомнил о важной роли местных церквей и церковных общин для помощи самым слабым в духе примирения. В этом контексте секретарь по связям с государствами пожелал напомнить и о положении и нуждах католической церкви в Российской Федерации с особым вниманием к пасторской заботе о верных и осуществлению каритативной деятельности церковными и монашескими общинами. Во вторник вечером секретарь по связям с государствами встретился также с митрополитом Волоколамским Антонием, ответственным за внешние церковные связи Московского патриархата. С ним он обсудил темы общего интереса, также в свете актуального контекста в регионе. Митрополит Антоний с удовлетворением отозвался о постоянных и сердечных контактах между двумя церквами и Святейшим Престолом.

Лев XIV принял в Ватикане представителей военного ординариата Португалии, прибывших в Рим по случаю двух значимых юбилеев – 60-летия со дня учреждения военного викариата, преобразованного в 1981 году в ординариат, и 25-летия назначения его первого собственного епископа. Приветствуя делегатов, папа выразил духовную близость всем военнослужащим и сотрудникам сил безопасности страны, независимо от их вероисповедания. Особо он вспомнил двух молодых военных, погибших в минувшую пятницу. Подобно доброму самарянину, они остановились, чтобы помочь пострадавшим на дороге. Святейший Отец верил Господу погибших и их семьи. Лев XIV пожелал ординариату и впредь способствовать духовному благу военнослужащих и укреплению сотрудничества с государственными и военными властями. Паломничество в Рим – возможность осознать центральное место Бога в своей жизни и укрепить веру молитвой у гробницы апостола Петра. Обращаясь к тем, кто ежедневно несет ответственность за безопасность страны и граждан, епископ Рима процитировал апостола Павла: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Христианская сила проявляется в истине, праведности и готовности благовествовать мир. В центре обращения папы был евангельский сотник из Капернаума, в жизни которого соединялись дисциплина, самоотверженность и верность, но вместе с тем осознание собственной нужды в Боге. Этот военачальник, обладавший властью над другими, перед Христом проявил смирение и веру, сказав: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Именно это сочетание власти и смирения – важный урок для людей, на которых возложена ответственность. Каким бы высоким ни было положение человека, какими бы полномочиями он ни обладал, каким безупречным бы ни казался, он алчит бесконечного и жаждет вечности. Эта бесконечность и вечность открывается в Иисусе Христе как Божий дар. Папа обратился к военным капелланам, которым Церковь вверяет духовное сопровождение военнослужащих и полицейских. Они призваны внимательно выслушивать и принимать каждого, наставлять мудростью Слова Божьего, совершать таинства, быть рядом с людьми и их семьями. Лев XIV верил делегатов в заступничество Божией Матери Фатимской, дабы она сопровождала их в различных миссиях в Португалии и за ее пределами.

22 августа папа Лев XIV совершил пастырский визит в Риме и принял участие в митинге дружбы народов. Свой визит он завершил святой мессой в местном морском порту. В проповеди папа отметил особое призвание этого города – быть местом не только для отдыха и развлечений, но и для духовного обновления и гостеприимства. Размышляя над евангельским вопросом Христа «А вы за кого меня почитаете?», Лев XIV процитировал исповедание апостола Петра «Ты Христос, Сын Бога Живого». Подлинный путь христианина открывается именно в Иисусе, который сам становится слугой для человека, склоняется, чтобы омыть ноги ученикам, и отдает жизнь за свою паству. Поэтому в церкви на любом уровне власть означает служение. Это касается не только папы римского, епископов, священников и диаконов, но и каждого крещенного. Христианское служение проявляется в способности принимать и объединять, прощать и освобождать, помогать человеку выйти из рабства греха и его последствий. Все полученные от Бога дары призваны приносить пользу другим. Размышляя над первым литургическим чтением о Севне, который злоупотребил доверенной ему властью, Лев XIV предупредил об опасности амбиции и жадности. «Все, чем человек обладает, — это дар Божий, чтобы мы становились орудием спасения для других, начиная с людей и мест, которые находятся рядом». Говоря о характерном призвании римени и всей области, папа отметил богатую христианскую традицию, воплощенную в жизни святых, церковных приходов и движений, семей и благотворительных начинаний. В этом контексте Лев XIV призвал жителей Римени развивать гостеприимство, чтобы этот край был местом отдыха не только для тела, но и для духа. Настоящий отдых — не бегство от повседневной жизни, а возможность вновь встретиться с самими собой и примириться с глубиной собственной души. Христианская община может помочь людям обрести такой отдых через открытость, заботу о храмах, делах милосердия. Это относится как к тем, кто ищет заслуженного отдыха после целого года труда, так и к тем, кто переживает телесную или душевную боль, нуждается в убежище, пропитании и поддержке вдали от Родины. Лев XIV предложил верующим беречь в повседневной жизни простые, но важные ориентиры – молитву, единство, умение слушать, мужество, простоту, благодарность и красоту. Папа поблагодарил жителей Римени за теплый прием и верил их заступничеству Матери Христа и святых покровителей города.

кардинал Паролин направил послание участникам 76-й национальной литургической недели, которая проходит в Катании с 24 по 27 августа на тему «Церковь рождающая, литургия и христианское посвящение». Госсекретарь передает участникам встречи сердечное приветствие Папы Льва XIV, приводя его размышления, которые направляют работу Сицилийского форума. Христианское посвящение нельзя сводить лишь к подготовке к таинствам, но следует рассматривать как лоно, в котором церковная община рождает человека к вере, приводит к пасхальной жизни, общению с Господом и к братству церкви. Единство катехизации и богослужения отличало жизнь церкви с самых ее истоков, когда верные постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Святейший Отец призывает вернуться к источнику, укрепляя и, где это необходимо, восстанавливая в христианском становлении ценность литургии, в которой тайна Христа захватывает нас, преображает и рождает, как новых творений. Кардинал ссылается на недавние катехизические наставления Льва XIV, посвященные документам Второго Ватиканского собора. Обряды литургии не являются внешним обрамлением таинства, но становятся церковным посредничеством, через которое дар Божий достигает человека. Поэтому необходимо заново открывать глубинный смысл литургических жестов и символов как подлинного актоза партичипацию, деятельного участия. Следует просвещать народ Божий, чтобы такое участие открывало сердца реальному деянию Бога в нас. Это важно для плодотворного переживания самой литургии, а также для подлинного опыта церковного общения. Священное действие наставляет верному соблюдению обрядов, прививая вкус к строгой торжественности литургических жестов, помогая людям полнее понимать и переживать их смысл. Кроме того, богослужение всегда содержит в себе возвещение благой вести. Оно должно приводить людей к встрече с воскресшим Христом, открывая путь к братской любви. Здесь особое место занимает Слово Божие. Литургия Церкви – привилегированное пространство для того, чтобы услышать Слово, а потому крайне важно учить катехуменов часто обращаться к Священному Писанию с алчущим, внимательным сердцем и предоставлять им для этого надлежащие средства. Чтобы литургия стала созидательным пространством христианского посвящения, пастырям нужно хранить в сердце три основополагающих принципа – радушный прием, мистагогию и свидетельство жизни. Лишь тогда вера, порожденная от алтаря, сможет выйти на пути человечества и принести плоды добра, примирения и согласия, подчеркивается в послании кардинала Паролина.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 27 августа католическая церковь чтит память святой Моники, матери святого Августина. Моника родилась в Тагасте, Северная Африка, около 330 года. Она вышла замуж за язычника с очень тяжелым характером, которого на склоне лет она все-таки обратила в христианство своей кротостью и смирением. Но главной заботой Моники стало обращение в христианство ее сына Августина, который попал под влияние разных философских течений и не желал принять христианство. Святая Моника дожила до его крещения и вскоре после этого умерла в Остии в 387 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Петра Аугло. Он служил в Смоленске, Санкт-Петербурге, Витебске, Могилеве. Подвергался арестам в 1922, 23, 27 и 37 годах. Расстрелян в Минске 27 августа 1937 года. «Боже, не оставь меня в несчастье!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «26 августа в базилике святого Петра Лев XIV завершил цикл катехизических наставлений о литургии, основанной на Конституции Второго Ватиканского собора «Сакросантум Кончилиум». Папа объяснил причины соборной литургической реформы и подчеркнул, что ее целью была помощь в более глубоком понимании и переживании богослужения. Святейший Отец привел слова Джованни Баттисты Монтини. Еще в начале собора будущий папа Павел VI писал Миланской пастве, что литургия есть искреннее выражение божественного и человеческого, голос беседы с Богом, поэтому верующие не могут и не должны больше оставаться безмолвными и пассивными. Их физическое присутствие не может уживаться с духовным отсутствием. По словам Льва XIV, эта мысль стала одним из ключей к пониманию «Сакросантум Кончилиум». Литургия позволяет человеку войти в живое соприкосновение с событием спасения, которое совершается в церковной литургии. Поэтому через обряды и молитвы христиане призваны сознательно и благоговейно участвовать в священнодействии, питаться Словом Божьим и Евхаристией, благодарить Бога и вместе со священником приносить в дар самих себя. Соборная реформа должна была указать на литургию как на первичный источник того божественного обмена, в котором нам сообщается жизнь Бога. Отсюда необходимость сделать доступнее богатство библейских текстов и молитв, упростить и упорядочить структуру богослужения. Цель отцов собора выражена в 21-м пункте Конституции. Благочестивая Матерь Церковь желает тщательно позаботиться об общем устроении самой литургии, ведь литургия состоит из части неизменной, ибо она установлена свыше, и из частей, подлежащих изменениям. Последние в ходе времени могут и даже должны изменяться, если в них случайно закрадется то, что не вполне отвечает самой внутренней сущности литургии, а также в том случае, если эти части перестали ей соответствовать. Лев XIV отметил, что изменения в литургии не новшество XX века. Как живая реальность, она веками развивалась, а церковь приспосабливала ее формы к нуждам разных эпох, о чем также свидетельствуют реформы при Пии XII и Иоанне XXIII, задолго до собора созревшие под влиянием литургического движения. Святейший Отец предостерег от превратного понимания реформы. Ее подлинный смысл позволяет отвергнуть злоупотребления, которые возникли в некоторых церковных кругах после собора и порой сохраняются до сих пор, когда отдельные принципы реформы абсолютизируются или искажаются. Богослужение не является частным действием, но принадлежит всей Церкви и выражает ее как таинство единства, святой народ Божий, собранный и руководимый епископами. Поэтому забота о достойной литургии лежит прежде всего на пастырях, епископах и на каждом священнике. Завершая цикл наставлений, Лев XIV призвал заботиться о литургии. При соблюдении церковных норм она отличается благородной простотой, являет миру единую, святую, вселенскую апостольскую церковь, а также становится важнейшим средством благовестия и источником благодати, ведущей человека к единству с Богом и братьями. 26 августа Лев XIV встретился с норвежскими лютеранскими епископами. Поблагодарив их за визит, папа указал на пример первых римских мучеников и скандинавских святых. Епископ Рима пожелал гостям найти время для посещения римских святынь, связанных с первыми христианами, чье свидетельство веры в нашего Господа и сегодня остается источником неизменного вдохновения. Побуждая и нас отдавать жизнь во славу Божию и ради блага наших братьев и сестер, сказал папа. Он констатировал, что сегодня весь мир переживает особенно неспокойный период, причем речь идет не только о растущей враждебности между народами, но и о внутренних противостояниях. Учитывая нашу падшую человеческую природу, слишком просто проявлять неприязнь к тем, кто с нами не согласен. Вот почему необходимы согласованные усилия для поиска конкретных путей примирения и братства. В этом отношении Иисус указывает нам иной путь, открывая, что добро и любовь имеют разоружающую силу. Папа упомянул о норвежских подвижниках, святом Олафе и святой Суниве. Посвящая жизнь Богу и ближнему, они помогли объединить народы, оставив долговечное свидетельство преобразующей силы любви. Папа принял участников 17-й ежегодной встречи Международной сети католических законодателей и призвал их мудро направлять развитие искусственного интеллекта, чтобы оно служило человеческому достоинству и общему благу. Среди участников папа особо приветствовал двух кардиналов, покровителей этого католического объединения – Кристофа Шонборна, архиепископа Вены на покое, и Чарльза Маунгабо, архиепископа Ингона. Встреча, посвященная теме «Человеческое достоинство, искусственный интеллект, вызовы, возможности и контроль», стала пространством для размышления об одном из главных вопросов технологической эпохи. Остается ли человек центром развития или эффективность начинает подменять его достоинство? По словам папы, человечество оказалось перед принципиальным выбором. Лев XIV вновь обратился к образу новой Вавилонской башни, мира, в котором власть, эффективность и контроль могут заслонить человеческий лик. Альтернатива этому пути — цивилизация, в которой технологии служат целостному развитию каждого человека. Особая ответственность в этом вопросе, подчеркнул папа, лежит на законодателях. Их задача не препятствовать инновациям, а направлять их с мудростью. Законодательные нормы должны создавать пространство для научных и технологических инноваций, одновременно защищая права и свободы человека и частную жизнь, обеспечивая открытость применению новых технологий и укрепляя демократические институты. Для этого необходимы надлежащие правовые рамки, независимый надзор и ответственная политика на местном, национальном и международном уровнях. Особую тревогу вызывает риск новой технологической зависимости – при которой более бедные государства будут все больше зависеть от богатых. Папа указал на возможность превращения инноваций в инструмент идеологического или экономического колониализма. Против культуры власти церковь предлагает цивилизацию любви. Ее первой школой, по словам папы, остается семья, пространство, где человек учится доверию, диалогу и ответственности. Продолжается визит в Российскую Федерацию ватиканского секретаря по связям с государствами и международными организациями Пола Ричарда Галлахера. Во второй день миссии в России он посетил Кафедральный собор Христа Спасителя, встретился с митрополитом Волоколамским Антонием и обсудил с ним вопросы общего интереса для двух церквей. Изначальный проект храма Христа Спасителя восходит к 1812 году, когда Александр I пожелал освятить его во имя Христа Спасителя для празднования спасения России от наполеоновского вторжения. Строительство завершилось к 1860 году, а первым коронованным в нем монархом стал в 1883 году Александр III. История храмового комплекса была трагичной. Он прошел через полное уничтожение при советском режиме. В 1931 году он был взорван, а после войны на его месте построили самый большой бассейн в СССР. При падении советского режима Русская Православная Церковь получила разрешение восстановить собор на фундаменте. Средства для реконструкции были собраны благодаря учрежденному в 1992 году фонду, в который внесли финансовый вклад верующие со всей России. 25 августа в Красноярске состоялась экуменическая встреча представителей христианских общин города, объединенных в служении бездомным. Вот уже 6 лет католики, православные и протестанты вместе ежедневно оказывают помощь людям, попавшим в беду. На протяжении многих лет христиане разных конфессий города заботились о нуждающихся. С 2020 года все объединились в проекте «Мобильные пункты питания». Его цель – обеспечить ежедневное горячее питание для бездомных. Сегодня это уже 9 постоянных мест, в которые приходит около 100 человек. Каждый день недели их обслуживает одна из христианских общин. В понедельник – католики, во вторник и четверг – православные, в остальные дни – протестантские общины. Встречи ответственных за служение бездомным проходят несколько раз в году и помогают волонтерам справляться с ежедневными вызовами. Материальная взаимовыручка переплетается с духовной. Общины делятся друг с другом продуктами, необходимыми для приготовления обедов, а также идеями развития служения, но главной всегда остается совместная молитва. В этот раз одной из важных тем стала проблема эмоционального выгорания. Совместная молитва, верность делу и положительные примеры, по мнению участников, помогают не опускать руки. «Мы кормим бездомных уже несколько лет», — рассказывает Юрий из общины пятидесятников. «Очень долго ничего не менялось. Не было тех чудес, о которых мы мечтали». Обращений, исцелений. Лишь спустя годы мы увидели первые плоды наших усилий. На прошлой неделе произошло еще одно чудо. Мы праздновали свадьбу одного из наших подопечных. Мы нашли Виктора несколько лет назад. Молодой еще парень лежал на улице, прикрытый старым матрасом. Мы уговорили его поехать в наш реабилитационный центр. Потом он начал приходить на молитвенные служения. А теперь у него новая жизнь, семья. Когда по церкви бегают дети тех людей, которых ты когда-то вытаскивал с улицы, это огромная радость. На встречах часто звучат имена бездомных. Для служителей они не просто нуждающиеся, а люди со своей непростой судьбой. Хотя счастливых историй не так много, все же они есть. И за каждую из них на встречах всегда звучит хвала Богу. Помощь меняет не только судьбы бездомных, она преображает самих служителей. Об этом рассказала Светлана из православной общины. Помню, как вначале мне было сложно взглянуть с любовью и пониманием на человека с улицы. Но в какой-то момент, постоянно общаясь с теми, кто нуждается в помощи, ты понимаешь, что людей способны менять только любовь, а не нравоучение. Поводом для радости и благодарности в этот раз стало и 20-летие проекта «Человек человеку», появившегося благодаря Людмиле Самойловой из протестантской общины «Христианская жизнь». Встреча со случайным бездомным, которого на морозе никто не хотел впустить в автобус, кардинально изменила ее жизнь. С помощью тому человеку началось большое дело. Сейчас она руководит приютом для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Структура рассчитана на 30 мест и существует благодаря поддержке неравнодушных горожан и мужеству Людмилы. Ее главная задача – предоставить убежище человеку, оставшемуся без дома, и помочь начать новую жизнь, вернуться к семье или получить место в доме-интернате. Христианские общины города все эти годы поддерживают работу приюта, разделяя заботу о лежачих больных, восстановление утраченных документов, решение материальных проблем. Прихожане Красноярского католического прихода «Преображение Господня» помогали собрать пожертвования на оплату коммунальных услуг, передавали необходимые вещи – лекарства, постельное белье, одежду и продукты. Несмотря на сложности, и в этом месте случаются настоящие чудеса. Одним из последних стала история Натальи. Она попала в приют 10 месяцев назад с диагнозом клещевой энцефалит и его страшными последствиями. Она не могла сидеть и даже нормально лежать. Простая ложка стала для нее непосильной ношей. Было непонятно, насколько женщина еще в состоянии воспринимать окружающий мир, так как она не могла говорить. Однако месяцы заботы и ухода принесли невероятные плоды. Наталья научилась сидеть, пересаживаться в инвалидное кресло, пробует вставать. Теперь она самостоятельно ест. И самое главное, она начала говорить. Не отдельные слова, а целые фразы, пусть и с заиканием. Самое трогательное — это ее слова благодарности. Не мимолетное «спасибо». Прикладывая руку к груди, она произносит «сердечно благодарю». В июне этого года она покинула приют и переехала в дом-интернат. Ее история — еще одно доказательство того, что надежда есть всегда. Радостной новостью для христиан стала помощь в служении бездомным, которую предложила индуистская община города. Уже несколько месяцев она регулярно участвует в приготовлении и раздаче пищи нуждающимся. Вспоминая слова из Евангелия от Матфея, в которых Господь говорит: «Как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне», участники встречи выразили надежду, что эта помощь уже является для них встречей с Христом. Так или иначе, это тот случай, когда межрелигиозный диалог вышел за пределы дискуссий и обрел конкретную форму служения на благо самых уязвимых членов общества.
4: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 27 августа. Католическая церковь чтит память святой Моники, матери святого Августина. Моника родилась в Тагасте, в Северной Африке, около 330 года. Она вышла замуж за язычника с очень тяжелым характером, которого на склоне лет она все-таки обратила в христианство своей кротостью и смирением. Но главной заботой Моники стало обращение в христианство ее сына Августина, который попал под влияние разных философских течений и не желал принять христианство. Святая Моника дожила до его крещения и вскоре после этого умерла в Остии в 387 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Петра Аугло. Он служил в Смоленске, Санкт-Петербурге, Витебске, Могилеве. Подвергался арестам в 1922, 23, 27 и 37 годах. Расстрелян в Минске 27 августа 1937 года. «Боже, не оставь меня в несчастье!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «26 августа в базилике святого Петра Лев XIV завершил цикл катехизических наставлений о литургии, основанной на Конституции Второго Ватиканского собора «Сакросантум Кончилиум». Папа объяснил причины соборной литургической реформы и подчеркнул, что ее целью была помощь в более глубоком понимании и переживании богослужения». Святейший Отец привел слова Джованни Баттисты Монтини. Еще в начале собора будущий папа Павел VI писал Миланской пастве, что литургия есть искреннее выражение божественного и человеческого, голос беседы с Богом, поэтому верующие не могут и не должны больше оставаться безмолвными и пассивными, их физическое присутствие не может уживаться с духовным отсутствием. По словам Льва XIV, эта мысль стала одним из ключей к пониманию «Сакросантум Кончилиум». Литургия позволяет человеку войти в живое соприкосновение с событием спасения, которое совершается в церковной литургии. Поэтому через обряды и молитвы христиане призваны сознательно и благоговейно участвовать в священнодействии, питаться Словом Божьим и Евхаристией, благодарить Бога и вместе со священником приносить в дар самих себя. Соборная реформа должна была указать на литургию как на первичный источник того божественного обмена, в котором нам сообщается жизнь Бога. Отсюда необходимость сделать доступнее богатство библейских текстов и молитв, упростить и упорядочить структуру богослужения. Цель отцов собора выражена в 21-м пункте Конституции. Благочестивая Матерь Церковь желает тщательно позаботиться об общем устроении самой литургии, ведь литургия состоит из части неизменной, ибо она установлена свыше, и из частей, подлежащих изменениям. Последние в ходе времени могут и даже должны изменяться, если в них случайно закрадется то, что не вполне отвечает самой внутренней сущности литургии, а также в том случае, если эти части перестали ей соответствовать. Лев XIV отметил, что изменения в литургии не новшество XX века. Как живая реальность, она веками развивалась, а церковь приспосабливала ее формы к нуждам разных эпох, о чем также свидетельствуют реформы при Пии XII и Иоанне XXIII, задолго до собора созревшие под влиянием литургического движения. Святейший Отец предостерег от превратного понимания реформы. Ее подлинный смысл позволяет отвергнуть злоупотребления, которые возникли в некоторых церковных кругах после собора и порой сохраняются до сих пор, когда отдельные принципы реформы абсолютизируются или искажаются. Богослужение не является частным действием, но принадлежит всей Церкви и выражает ее как таинство единства, святой народ Божий, собранный и руководимый епископами. Поэтому забота о достойной литургии лежит прежде всего на пастырях, епископах и на каждом священнике. Завершая цикл наставлений, Лев XIV призвал заботиться о литургии. При соблюдении церковных норм она отличается благородной простотой, являет миру единую, святую, вселенскую апостольскую церковь, а также становится важнейшим средством благовестия и источником благодати, ведущей человека к единству с Богом и братьями. 26 августа Лев XIV встретился с норвежскими лютеранскими епископами. Поблагодарив их за визит, папа указал на пример первых римских мучеников и скандинавских святых. Епископ Рима пожелал гостям найти время для посещения римских святынь, связанных с первыми христианами, чье свидетельство веры в нашего Господа и сегодня остается источником неизменного вдохновения. Побуждая и нас отдавать жизнь во славу Божию и ради блага наших братьев и сестер, сказал папа. Он констатировал, что сегодня весь мир переживает особенно неспокойный период, причем речь идет не только о растущей враждебности между народами, но и о внутренних противостояниях. Учитывая нашу падшую человеческую природу, слишком просто проявлять неприязнь к тем, кто с нами не согласен. Вот почему необходимы согласованные усилия для поиска конкретных путей примирения и братства. В этом отношении Иисус указывает нам иной путь, открывая, что добро и любовь имеют разоружающую силу. Папа упомянул о норвежских подвижниках, святом Олафе и святой Суниве. Посвящая жизнь Богу и ближнему, они помогли объединить народы, оставив долговечное свидетельство преобразующей силы любви. Папа принял участников 17-й ежегодной встречи Международной сети католических законодателей и призвал их мудро направлять развитие искусственного интеллекта, чтобы оно служило человеческому достоинству и общему благу. Среди участников папа особо приветствовал двух кардиналов, покровителей этого католического объединения – Кристофа Шонборна, архиепископа Вены на покое, и Чарльза Маунгабо, архиепископа Ингона. Встреча, посвященная теме «Человеческое достоинство, искусственный интеллект, вызовы, возможности и контроль», стала пространством для размышления об одном из главных вопросов технологической эпохи. Остается ли человек центром развития или эффективность начинает подменять его достоинство? По словам папы, человечество оказалось перед принципиальным выбором. Лев XIV вновь обратился к образу новой Вавилонской башни, мира, в котором власть, эффективность и контроль могут заслонить человеческий лик. Альтернатива этому пути — цивилизация, в которой технологии служат целостному развитию каждого человека. Особая ответственность в этом вопросе, подчеркнул папа, лежит на законодателях. Их задача не препятствовать инновациям, а направлять их с мудростью. Законодательные нормы должны создавать пространство для научных и технологических инноваций, одновременно защищая права и свободы человека и частную жизнь, обеспечивая открытость применению новых технологий и укрепляя демократические институты. Для этого необходимы надлежащие правовые рамки, независимый надзор и ответственная политика на местном, национальном и международном уровнях, Особую тревогу вызывает риск новой технологической зависимости, при которой более бедные государства будут все больше зависеть от богатых. Папа указал на возможность превращения инноваций в инструмент идеологического или экономического колониализма. Против культуры власти церковь предлагает цивилизацию любви. Ее первой школой, по словам папы, остается семья, пространство, где человек учится доверию, диалогу и ответственности. Продолжается визит в Российскую Федерацию ватиканского секретаря по связям с государствами и международными организациями Пола Ричарда Галлахера. Во второй день миссии в России он посетил Кафедральный собор Христа Спасителя, встретился с митрополитом Волоколамским Антонием и обсудил с ним вопросы общего интереса для двух церквей. Изначальный проект храма Христа Спасителя восходит к 1812 году, когда Александр I пожелал освятить его во имя Христа Спасителя для празднования спасения России от наполеоновского вторжения. Строительство завершилось к 1860 году, а первым коронованным в нем монархом стал в 1883 году Александр III. История храмового комплекса была трагичной. Он прошел через полное уничтожение при советском режиме. В 1931 году он был взорван, а после войны на его месте построили самый большой бассейн в СССР. При падении советского режима Русская Православная Церковь получила разрешение восстановить собор на фундаменте. Средства для реконструкции были собраны благодаря учрежденному в 1992 году фонду, в который внесли финансовый вклад верующие со всей России. 25 августа в Красноярске состоялась экуменическая встреча представителей христианских общин города, объединенных в служение бездомным. Вот уже 6 лет католики, православные и протестанты вместе ежедневно оказывают помощь людям, попавшим в беду. На протяжении многих лет христиане разных конфессий города заботились о нуждающихся. С 2020 года все объединились в проекте «Мобильные пункты питания». Его цель – обеспечить ежедневное горячее питание для бездомных. Сегодня это уже 9 постоянных мест, в которые приходит около 100 человек. Каждый день недели их обслуживает одна из христианских общин. В понедельник – католики, во вторник и четверг – православные, в остальные дни – протестантские общины. Встречи ответственных за служение бездомным проходят несколько раз в году и помогают волонтерам справляться с ежедневными вызовами. Материальная взаимовыручка переплетается с духовной. Общины делятся друг с другом продуктами, необходимыми для приготовления обедов, а также идеями развития служения, но главной всегда остается совместная молитва. В этот раз одной из важных тем стала проблема эмоционального выгорания. Совместная молитва, верность делу и положительные примеры, по мнению участников, помогают не опускать руки. «Мы кормим бездомных уже несколько лет», — рассказывает Юрий из общины пятидесятников. «Очень долго ничего не менялось. Не было тех чудес, о которых мы мечтали». Обращений, исцелений. Лишь спустя годы мы увидели первые плоды наших усилий. На прошлой неделе произошло еще одно чудо. Мы праздновали свадьбу одного из наших подопечных. Мы нашли Виктора несколько лет назад. Молодой еще парень лежал на улице, прикрытый старым матрасом. Мы уговорили его поехать в наш реабилитационный центр. Потом он начал приходить на молитвенные служения. А теперь у него новая жизнь, семья. Когда по церкви бегают дети тех людей, которых ты когда-то вытаскивал с улицы, это огромная радость. На встречах часто звучат имена бездомных. Для служителей они не просто нуждающиеся, а люди со своей непростой судьбой. Хотя счастливых историй не так много, все же они есть. И за каждую из них на встречах всегда звучит хвала Богу. Помощь меняет не только судьбы бездомных, она преображает самих служителей. Об этом рассказала Светлана из православной общины. Помню, как вначале мне было сложно взглянуть с любовью и пониманием на человека с улицы. Но в какой-то момент, постоянно общаясь с теми, кто нуждается в помощи, ты понимаешь, что людей способны менять только любовь, а не нравоучение. Поводом для радости и благодарности в этот раз стало и 20-летие проекта «Человек человеку», появившегося благодаря Людмиле Самойловой из протестантской общины «Христианская жизнь». Встреча со случайным бездомным, которого на морозе никто не хотел впустить в автобус, кардинально изменила ее жизнь. С помощью тому человеку началось большое дело. Сейчас она руководит приютом для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Структура рассчитана на 30 мест и существует благодаря поддержке неравнодушных горожан и мужеству Людмилы. Ее главная задача – предоставить убежище человеку, оставшемуся без дома, и помочь начать новую жизнь, вернуться к семье или получить место в доме-интернате. Христианские общины города все эти годы поддерживают работу приюта, разделяя заботу о лежачих больных, восстановление утраченных документов, решение материальных проблем. Прихожане Красноярского католического прихода «Преображение Господня» помогали собрать пожертвования на оплату коммунальных услуг, передавали необходимые вещи – лекарства, постельное белье, одежду и продукты. Несмотря на сложности, и в этом месте случаются настоящие чудеса. Одним из последних стала история Натальи. Она попала в приют 10 месяцев назад с диагнозом клещевой энцефалит и его страшными последствиями. Она не могла сидеть и даже нормально лежать. Простая ложка стала для нее непосильной ношей. Было непонятно, насколько женщина еще в состоянии воспринимать окружающий мир, так как она не могла говорить. Однако месяцы заботы и ухода принесли невероятные плоды. Наталья научилась сидеть, пересаживаться в инвалидное кресло, пробует вставать. Теперь она самостоятельно ест. И самое главное, она начала говорить. Не отдельные слова, а целые фразы, пусть и с заиканием. Самое трогательное — это ее слова благодарности. Не мимолетное «спасибо». Прикладывая руку к груди, она произносит «сердечно благодарю». В июне этого года она покинула приют и переехала в дом-интернат. Ее история — еще одно доказательство того, что надежда есть всегда. Радостной новостью для христиан стала помощь в служении бездомным, которую предложила индуистская община города. Уже несколько месяцев она регулярно участвует в приготовлении и раздаче пищи нуждающимся. Вспоминая слова из Евангелия от Матфея, в которых Господь говорит: «Как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне», участники встречи выразили надежду, что эта помощь уже является для них встречей с Христом. Так или иначе, это тот случай, когда межрелигиозный диалог вышел за пределы дискуссий и обрел конкретную форму служения на благо самых уязвимых членов общества.
4: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 27 августа. Католическая церковь чтит память святой Моники, матери святого Августина. Моника родилась в Тагасте, Северная Африка, около 330 года. Она вышла замуж за язычника с очень тяжелым характером, которого на склоне лет она все-таки обратила в христианство своей кротостью и смирением. Но главной заботой Моники стало обращение в христианство ее сына Августина, который попал под влияние разных философских течений и не желал принять христианство. Святая Моника дожила до его крещения и вскоре после этого умерла в Остии в 387 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Петра Аугло. Он служил в Смоленске, Санкт-Петербурге, Витебске, Могилеве. Подвергался арестам в 1922, 23, 27 и 37 годах. Расстрелян в Минске 27 августа 1937 года. «Боже, не оставь меня в несчастье!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «26 августа в базилике святого Петра Лев XIV завершил цикл катехизических наставлений о литургии, основанной на Конституции Второго Ватиканского собора «Сакросантум Кончилиум». Папа объяснил причины соборной литургической реформы и подчеркнул, что ее целью была помощь в более глубоком понимании и переживании богослужения». Святейший Отец привел слова Джованни Баттисты Монтини. Еще в начале собора будущий папа Павел VI писал Миланской пастве, что литургия есть искреннее выражение Божьего.

0: божественного и человеческого, голос беседы с Богом, поэтому верующие не могут и не должны больше оставаться безмолвными и пассивными, их физическое присутствие не может уживаться с духовным отсутствием. По словам Льва XIV, эта мысль стала одним из ключей к пониманию Sacrosanctum Concilium. Литургия позволяет человеку войти в живое соприкосновение с событием спасения, которое совершается в церковной литургии. Поэтому через обряды и молитвы христиане призваны сознательно и благоговейно участвовать в священнодействии, питаться Словом Божьим и Евхаристией, благодарить Бога и вместе со священником приносить в дар самих себя. Соборная реформа должна была указать на литургию как на первичный источник того божественного обмена, в котором нам сообщается жизнь Бога. Отсюда необходимость сделать доступнее богатство библейских текстов и молитв, упростить и упорядочить структуру богослужения. Цель отцов собора выражена в 21-м пункте Конституции. Благочестивая Матерь Церковь желает тщательно позаботиться об общем устроении самой литургии, ведь литургия состоит из части неизменной, ибо она установлена свыше, и из частей, подлежащих изменениям. Последние в ходе времени могут и даже должны изменяться, если в них случайно закрадется то, что не вполне отвечает самой внутренней сущности литургии, а также в том случае, если эти части перестали ей соответствовать. Лев XIV отметил, что изменения в литургии не новшество XX века. Как живая реальность, она веками развивалась, а церковь приспосабливала ее формы к нуждам разных эпох, о чем также свидетельствуют реформы при Пии XII и Иоанне XXIII, задолго до собора созревшие под влиянием литургического движения. Святейший Отец предостерег от превратного понимания реформы. Ее подлинный смысл позволяет отвергнуть злоупотребления, которые возникли в некоторых церковных кругах после собора и порой сохраняются до сих пор, когда отдельные принципы реформы абсолютизируются или искажаются. Богослужение не является частным действием, но принадлежит всей Церкви, и выражает ее как таинство единства, святой народ Божий, собранный и руководимый епископами. Поэтому забота о достойной литургии лежит прежде всего на пастырях, епископах и на каждом священнике. Завершая цикл наставлений, Лев XIV призвал заботиться о литургии. При соблюдении церковных норм она отличается благородной простотой, являет миру единую, святую, вселенскую апостольскую церковь, а также становится важнейшим средством благовестия и источником благодати, ведущей человека к единству с Богом и братьями. 26 августа Лев XIV встретился с норвежскими лютеранскими епископами. Поблагодарив их за визит, папа указал на пример первых римских мучеников и скандинавских святых. Епископ Рима пожелал гостям найти время для посещения римских святынь, связанных с первыми христианами, чье свидетельство веры в нашего Господа и сегодня остается источником неизменного вдохновения, побуждая и нас отдавать жизнь во славу Божию и ради блага наших братьев и сестер, сказал папа. Он констатировал, что сегодня весь мир переживает особенно неспокойный период, причем речь идет не только о растущей враждебности между народами, но и о внутренних противостояниях. Учитывая нашу падшую человеческую природу, слишком просто проявлять неприязнь к тем, кто с нами не согласен. Вот почему необходимы согласованные усилия для поиска конкретных путей примирения и братства. В этом отношении Иисус указывает нам иной путь, открывая, что добро и любовь имеют разрушающую силу. папа упомянул о норвежских подвижниках, святом Олафе и святой Суниве. Посвящая жизнь Богу и ближнему, они помогли объединить народы, оставив долговечное свидетельство преобразующей силы любви. Папа принял участников 17-й ежегодной встречи Международной сети католических законодателей и призвал их мудро направлять развитие искусственного интеллекта, чтобы оно служило человеческому достоинству и общему благу. Среди участников папа особо приветствовал двух кардиналов, покровителей этого католического объединения – Кристофа Шонборна, архиепископа Вены на покое, и Чарльза Маунгабо, архиепископа Ингона. Встреча, посвященная теме «Человеческое достоинство, искусственный интеллект, вызовы, возможности и контроль», стала пространством для размышления об одном из главных вопросов технологической эпохи. Остается ли человек центром развития или эффективность начинает подменять его достоинство? По словам папы, человечество оказалось перед принципиальным выбором. Лев XIV вновь обратился к образу новой Вавилонской башни, мира, в котором власть, эффективность и контроль могут заслонить человеческий лик. Альтернатива этому пути – цивилизация, в которой технологии служат целостному развитию каждого человека. Особая ответственность в этом вопросе, подчеркнул папа, лежит на законодателях. Их задача не препятствовать инновациям, а направлять их с мудростью. Законодательные нормы должны создавать пространство для научных и технологических инноваций, одновременно защищая права и свободы человека и частную жизнь, обеспечивая открытость применению новых технологий и укрепляя демократические институты. Для этого необходимы надлежащие правовые рамки, независимый надзор и ответственная политика на местном, национальном и международном уровнях. Особую тревогу вызывает риск новой технологической зависимости, при которой более бедные государства будут все больше зависеть от богатых. Папа указал на возможность превращения инноваций в инструмент идеологического или экономического колониализма. Против культуры власти церковь предлагает цивилизацию любви. Ее первой школой, по словам папы, остается семья, пространство, где человек учится доверию, диалогу и ответственности. Продолжается визит в Российскую Федерацию Ватиканского секретаря по связям с государствами и международными организациями Пола Ричарда Галлахера. Во второй день миссии в России он посетил Кафедральный собор Христа Спасителя, встретился с митрополитом Волоколамским Антонием и обсудил с ним вопросы общего интереса для двух церквей. Изначальный проект храма Христа Спасителя восходит к 1812 году, когда Александр I пожелал освятить его во имя Христа Спасителя для празднования спасения России от наполеоновского вторжения. Строительство завершилось к 1860 году, а первым коронованным в нем монархом стал в 1883 году Александр III. История храмового комплекса была трагичной. Он прошел через полное уничтожение при советском режиме. В 1931 году он был взорван, а после войны на его месте построили самый большой бассейн в СССР. При падении советского режима Русская Православная Церковь получила разрешение восстановить собор на фундаменте. Средства для реконструкции были собраны благодаря учрежденному в 1992 году фонду, в который внесли финансовый вклад верующие со всей России. 25 августа в Красноярске состоялась экуменическая встреча представителей христианских общин города, объединенных в служении бездомным. Вот уже 6 лет католики, православные и протестанты вместе ежедневно оказывают помощь людям, попавшим в беду. На протяжении многих лет христиане разных конфессий города заботились о нуждающихся. с 2020 года все объединились в проекте «Мобильные пункты питания». Его цель – обеспечить ежедневное горячее питание для бездомных. Сегодня это уже 9 постоянных мест, в которые приходит около 100 человек. Каждый день недели их обслуживает одна из христианских общин. В понедельник – католики, во вторник и четверг – православные, в остальные дни – протестантские общины. Встречи ответственных за служение бездомным проходят несколько раз в году и помогают волонтерам справляться с ежедневными вызовами. Материальная взаимовыручка переплетается с духовной. Общины делятся друг с другом продуктами, необходимыми для приготовления обедов, а также идеями развития служения, но главной всегда остается совместная молитва. В этот раз одной из важных тем стала проблема эмоционального выгорания. Совместная молитва, верность делу и положительные примеры, по мнению участников, помогают не опускать руки. «Мы кормим бездомных уже несколько лет», рассказывает Юрий из общины пятидесятников. «Очень долго ничего не менялось. Не было тех чудес, о которых мы мечтали. Обращений, исцелений. Лишь спустя годы мы увидели первые плоды наших усилий. На прошлой неделе произошло еще одно чудо. Мы праздновали свадьбу одного из наших подопечных. Мы нашли Виктора несколько лет назад. Молодой еще парень лежал на улице, прикрытый старым матрасом. Мы уговорили его поехать в наш реабилитационный центр. Потом он начал приходить на молитвенные служения. А теперь у него новая жизнь, семья. Когда по церкви бегают дети тех людей, которых ты когда-то вытаскивал с улицы, это огромная радость. На встречах часто звучат имена бездомных. Для служителей они не просто нуждающиеся, а люди со своей непростой судьбой. Хотя счастливых историй не так много, все же они есть. И за каждую из них на встречах всегда звучит хвала Богу. Помощь меняет не только судьбы бездомных, она преображает самих служителей. Об этом рассказала Светлана из православной общины. «Помню, как вначале мне было сложно взглянуть с любовью и пониманием на человека с улицы. Но в какой-то момент, постоянно общаясь с теми, кто нуждается в помощи, ты понимаешь, что людей способны менять только любовь, а не нравоучение». Поводом для радости и благодарности в этот раз стало и 20-летие проекта «Человек человеку», появившегося благодаря Людмиле Самойловой из протестантской общины «Христианская жизнь». Встреча со случайным бездомным, которого на морозе никто не хотел впустить в автобус, кардинально изменила ее жизнь. С помощью тому человеку началось большое дело. Сейчас она руководит приютом для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Структура рассчитана на 30 мест и существует благодаря поддержке неравнодушных горожан и мужеству Людмилы. Ее главная задача – предоставить убежище человеку, оставшемуся без дома, и помочь начать новую жизнь, вернуться к семье или получить место в доме-интернате. Христианские общины города все эти годы поддерживают работу приюта, разделяя заботу о лежачих больных, восстановление утраченных документов, решение материальных проблем. Прихожане Красноярского католического прихода «Преображение Господня» помогали собрать пожертвования на оплату коммунальных услуг, передавали необходимые вещи – лекарства, постельное белье, одежду и продукты. Несмотря на сложности, и в этом месте случаются настоящие чудеса. Одним из последних стала история Натальи. Она попала в приют 10 месяцев назад с диагнозом клещевой энцефалит и его страшными последствиями. Она не могла сидеть и даже нормально лежать. Простая ложка стала для нее непосильной ношей. Было непонятно, насколько женщина еще в состоянии воспринимать окружающий мир, так как она не могла говорить. Однако месяцы заботы и ухода принесли невероятные плоды. Наталья научилась сидеть, пересаживаться в инвалидное кресло, пробует вставать. Теперь она самостоятельно ест. И самое главное, она начала говорить. Не отдельные слова, а целые фразы, пусть и с заиканием. Самое трогательное — это ее слова благодарности. Не мимолетное «спасибо». Прикладывая руку к груди, она произносит «сердечно благодарю». В июне этого года она покинула приют и переехала в дом-интернат. Ее история — еще одно доказательство того, что надежда есть всегда. Радостной новостью для христиан стала помощь в служении бездомным, которую предложила индуистская община города. Уже несколько месяцев она регулярно участвует в приготовлении и раздаче пищи нуждающимся. Вспоминая слова из Евангелия от Матфея, в которых Господь говорит: «Как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне», участники встречи выразили надежду, что эта помощь уже является для них встречей с Христом. Так или иначе, это тот случай, когда межрелигиозный диалог вышел за пределы дискуссий и обрел конкретную форму служения на благо самых уязвимых членов общества.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!